0: года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
3: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
6: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
8: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
7: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
9: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
10: Я не могу узнать, там бензин закончился.
9: Нету бензина, да?
10: Да, ну пока нету, да.
11: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
9: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
7: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
12: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
7: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодаха.
13: 15.
14: Пандраха.
13: 16.
14: Солаха.
13: 17.
14: Сатраха.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
16: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
15: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
16: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
15: Логично, да.
16: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
15: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
16: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
15: Страх упущенной выгоды.
16: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
15: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
16: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
15: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
16: Логично.
15: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
16: Угу.
15: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
16: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
15: Налог на ликвидность?
16: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
15: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
16: Совершенно верно.
15: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
16: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
15: Так.
16: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
15: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
16: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
15: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
16: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
15: За концепцию?
16: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
15: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
16: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
15: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
16: Ну, так многие думают.
15: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
16: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
15: Ага.
16: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
15: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
16: Это классическая иллюзия.
15: Да ладно?
16: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
15: Почему?
16: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
15: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
16: Да-да.
15: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
16: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
15: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
16: Да, разрыв колоссальный.
15: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
16: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
15: Ага.
16: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
15: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
16: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
15: Да, я помню те цены.
16: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
15: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
16: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
15: То есть нельзя быстро построить много квартир?
16: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
15: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
16: Да, именно так.
15: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
16: Совершенно верно.
15: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
16: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
15: Да уж.
16: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
15: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
16: Ох да.
15: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
16: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
15: Там же жесткие условия.
16: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
15: Ага.
16: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
15: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
16: Откажут 100%.
15: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
16: Выглядит красиво, согласен.
15: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
16: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
15: Так.
16: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
15: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
16: Да.
15: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
16: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
15: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
16: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
15: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
16: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
15: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
16: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
15: Которые просто пытаются спасти деньги.
16: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
15: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
16: Именно.
15: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
16: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
15: Всего 3-4%?
16: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
15: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
16: Обязательно.
15: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
16: Окей.
15: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
16: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
15: Да, что делать-то?
16: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
15: Дорожает земля.
16: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
15: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
16: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
15: И тогда дефицит станет еще острее.
16: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
15: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
16: Угу.
15: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
16: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
15: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
16: Точно.
15: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
16: В каком смысле?
15: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
16: О каком именно вопросе речь?
15: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
16: Так...
15: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
16: Ого, глубоко копаешь.
15: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
16: Какой?
15: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
16: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
15: Да, есть такое.
16: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
15: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
16: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
18: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
17: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
19: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
17: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
20: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
17: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
20: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
17: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
21: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
2: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
0: Это комфорт, за который стоит платить.
2: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
0: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
2: Но регистратура – это еще не вся медицина.
0: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
2: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
0: Какое неравенство? 40 рублей.
2: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки, ну…
2: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
2: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
2: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
2: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
2: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
2: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
2: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
2: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
2: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
2: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
2: лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
2: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
2: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
2: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
2: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
2: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
2: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
2: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
2: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
2: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
2: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
2: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
2: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
2: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
2: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
2: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
2: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
2: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
2: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
2: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
2: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
2: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
2: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
2: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
2: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
2: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
2: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
3: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
4: Важный сигнал.
6: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
22: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
6: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
22: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
6: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
3: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и...

0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
4: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
3: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
4: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
3: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
3: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Трагедия на рыбалке в Добружском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается, что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан

0: кисломолочный продукт Бифедин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Экономист Вячеслав Таквель предупредил о главной ловушке кредитных карт.
3: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
1: Важный сигнал.
4: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифедином.
5: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифедин.
4: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир – 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
8: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
9: купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, а захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
10: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
11: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
13: Так, а что именно там случилось?
12: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
13: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
12: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
13: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
12: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
13: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
12: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
13: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
12: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
13: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
12: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
13: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
12: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
13: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
12: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
13: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
12: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
13: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
12: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
13: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
12: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
13: А между чем?
12: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
13: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
12: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
13: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
12: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
13: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
12: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
13: Так, давай по порядку, что на самом дне?
12: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
13: Ну, гаражное производство.
12: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
13: Это такой яд медленного действия.
12: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
13: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
12: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
13: И даже имитация акцизных марок, наверное?
12: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
13: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
12: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
13: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
12: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
13: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
12: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
13: Человек слепнет навсегда.
12: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
13: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
12: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
13: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
12: Да, именно они.
13: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
12: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
13: Ничего себе.
12: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
13: Ого.
12: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
13: Они их буквально разрывают изнутри.
12: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
13: И спасти может только экстренный гемодиализ.
12: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
13: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
12: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
13: Но почему эти меры не работают на практике?
12: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
13: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
12: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
13: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
12: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
13: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
12: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
13: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
12: Классическая круговая порука.
13: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
12: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
13: Через неделю торговля возобновляется.
12: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
13: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
12: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
13: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
12: Какое?
13: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
12: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
13: Что само по себе немало, согласись.
12: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
13: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
12: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
13: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
12: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
13: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
12: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
13: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
12: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
13: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
12: Это создает смертельный замкнутый круг.
14: нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
13: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
14: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
13: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
14: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
13: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
14: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
13: И тогда в дело вступают органы опеки.
14: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
13: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
14: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
13: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
14: Точно.
13: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
14: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
13: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
16: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
17: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив. На жилье нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы. Мы ничего не сможем оформить.
16: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
17: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
16: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
17: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
16: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
18: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
16: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
19: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь отдать, как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
16: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
20: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
16: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
3: Лето.
22: Мосаме гарма.
3: Весна.
22: Бахар.
3: Осень.
22: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:20. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
24: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.мой поезд и по телефону контакт-центра 105.
23: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
5: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
23: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
8: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
7: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
8: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
7: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
8: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки. И сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
7: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
8: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
7: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
9: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
7: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
4: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
10: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
23: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
11: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
23: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж – не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
12: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. То есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
23: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
13: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
23: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
14: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
16: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр Протас – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние 2 года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
15: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
17: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
15: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
18: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
23: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше 0,5 метра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
19: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
23: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
20: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
23: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
20: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа. Максимум – административный арест.
23: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в

0: голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Авиахирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
1: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
0: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
2: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
0: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
7: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
6: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
7: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
6: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
8: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
6: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.

0: родителей.
1: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
2: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
3: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
4: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
7: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
9: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
8: Расстояние от дома на Колдунова 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова 2, рядом с которым была подорвана машина москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда БМВ проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
10: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
8: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
11: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
8: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
12: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
8: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
7: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чода.
13: 15.
14: Пандра.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатра.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
13: Учим пакистанский. О
15: авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
18: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
17: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
18: Ага.
17: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
18: Да, и вносить данные в публичную базу.
17: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
18: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
17: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
18: Так.
17: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
18: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
17: Никаких чеков.
18: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
17: Угу.
18: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
17: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
18: О, да.
17: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
18: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
17: Мягко сказано.
18: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
17: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
18: Угу.
17: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
18: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
17: Ты про дипломы?
18: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
17: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
18: Угу.
17: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
18: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
17: Ну да, откуда ему там взяться?
18: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
17: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
18: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
17: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
18: Такая максимальная прозрачность.
17: Да, максимальная прозрачность.
18: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
17: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
18: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
17: Точно.
18: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
17: О да, это был провал.
18: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
17: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
18: Угу.
17: Для тех, кто может быть не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
18: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
17: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
18: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
17: Вот именно.
18: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
17: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
18: Безусловно.
17: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
18: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
17: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
18: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
17: Математики, физики.
18: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
17: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
18: О, да. Красивая цифра.
17: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
18: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
17: Угу.
18: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
17: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
18: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
17: Ничего себе, 40%?
18: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
17: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
18: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
17: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
18: Именно. Никакой рекламы в интернете.
17: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
18: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
17: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
18: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
17: О, точно.
18: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
17: Но за это удобство придется платить огромную цену.
18: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
17: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
18: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
17: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
18: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
17: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
18: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
17: Угу. Оплата в стейблкоинах.
18: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
17: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
18: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
17: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
18: До новых встреч.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте контроль качества. Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
19: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
0: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
19: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
20: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
21: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства. Братский народец.
0: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
1: базу русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
2: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял в элементе, забирал свой заказ, и на сцене кассе эти великие говорят: а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
2: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да, ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним, блядь. Поэтому надо, вот как только эти точки, блядь, культурщины, блядь, начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: СВО вылечат. Солдаты группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
23: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
22: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
3: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
22: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
4: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
19: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
9: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
8: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
9: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума, о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
10: Вы знаете, ну, одной из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
16: Новости регионов на радиосигнал.
9: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелева-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к Дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
9: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
11: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить там, мусорку и прочее. Это мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
9: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
12: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
9: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
14: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
9: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
24: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные, а здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
9: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
1: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
26: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талону.

0: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
1: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой, хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
4: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Важный сигнал.
5: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
6: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
5: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
6: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
5: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
5: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта.

0: конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
4: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
6: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме. Но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
5: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
7: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
8: Я не могу знать, вам не закончилось.
7: Нету бензина, да?
8: Да, ну пока нету, да.
7: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
5: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
9: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
5: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
13: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
13: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
13: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
13: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
13: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
13: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
13: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
13: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
13: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
13: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
13: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
13: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
13: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
13: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
13: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
13: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
12: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
13: Ну, так многие думают.
12: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
13: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
12: Ага.
13: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
12: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
13: Это классическая иллюзия.
12: Да ладно?
13: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
12: Почему?
13: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
12: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
13: Да-да.
12: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
13: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
12: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
13: Да, разрыв колоссальный.
12: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
13: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
12: Ага.
13: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
12: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
13: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
12: Да, я помню те цены.
13: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
12: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
13: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
12: То есть нельзя быстро построить много квартир?
13: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
12: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
13: Да, именно так.
12: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
13: Совершенно верно.
12: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
13: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
12: Да уж.
13: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
12: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
13: Ох да.
12: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
13: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
12: Там же жесткие условия.
13: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
12: Ага.
13: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
12: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
13: Откажут 100%.
12: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
13: Выглядит красиво, согласен.
12: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
13: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
12: Так.
13: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
12: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
13: Да.
12: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
13: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
12: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
13: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
12: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
13: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
12: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
13: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
12: Которые просто пытаются спасти деньги.
13: Да. В условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
12: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
13: Именно.
12: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
13: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
12: Всего 3-4%?
13: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
12: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
13: Обязательно.
12: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
13: Окей.
12: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
13: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
12: Да, что делать-то?
13: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
12: Дорожает земля.
13: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
12: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
13: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
12: И тогда дефицит станет еще острее.
13: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
12: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
13: Угу.
12: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
13: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
12: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
13: Точно.
12: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
13: В каком смысле?
12: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
13: О каком именно вопросе речь?
12: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
13: Так...
14: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
13: Ого, глубоко копаешь.
14: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
13: Какой?
14: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
13: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
14: Да, есть такое.
13: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
14: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
13: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм. А он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
16: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
15: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
17: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
15: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
18: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
15: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
18: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
15: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
19: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
21: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
20: Это комфорт, за который стоит платить.
21: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
20: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
21: Но регистратура – это еще не вся медицина.
20: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
21: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
20: Какое неравенство? 40 рублей.
21: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки, ну…
21: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
21: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
21: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
21: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
21: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
21: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
21: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
21: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
21: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
21: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
21: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
21: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
21: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
21: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
21: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
21: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
21: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
21: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
21: Это преувеличение.
20: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
21: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
20: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
21: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
20: Ну давай.
21: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
20: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
21: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
20: Да, я знаю, что это такое.
21: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
20: Я с этим и не спорю.
21: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
20: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
21: Тебя перенаправят, если случай срочный.
20: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
21: Поликлиники ведут хроников.
20: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
21: Ну, электронные карты внедряются.
20: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
21: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
20: Опять я виновата.
21: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
20: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
21: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
20: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
21: Зато бесплатно.
20: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
21: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
20: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
21: Давай.
20: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. – Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
21: Там нет столько частников.
20: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
21: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
20: Какая монополия, если это частный бизнес?
21: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
20: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
20: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
20: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да, ищет, к чему придраться.
20: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
20: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
20: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
20: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
20: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
20: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
20: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
20: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
20: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Важный сигнал.
6: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
22: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
6: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
22: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
6: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
2: Лето.
11: Мосаме гарма.
2: Весна.
11: Бахар.

0: Соображение безопасности жителей дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Экономист Вячеслав Таквиль предупредил о главной ловушке кредитных карт.
3: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
1: Важный сигнал.
4: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
5: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
4: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода

0: паста, вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
1: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
2: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
3: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
7: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
9: Так, а что именно там случилось?
8: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
9: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
8: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
9: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
8: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
9: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
8: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
9: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
8: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
9: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
8: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
9: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
10: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
9: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
10: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
9: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
10: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
9: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
10: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
9: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
10: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
9: А между чем?
10: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
9: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
10: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
9: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
10: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
9: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
10: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
9: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
10: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
9: Ну, гаражное производство.
10: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
9: Это такой яд медленного действия.
10: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
9: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
10: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
9: И даже имитация акцизных марок, наверное?
10: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
9: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
10: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
9: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
10: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
9: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
10: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
9: Человек слепнет навсегда.
10: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
9: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
10: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
9: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
10: Да, именно они.
9: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
10: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
9: Ничего себе.
10: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
9: Ого.
10: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
9: Они их буквально разрывают изнутри.
10: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
9: И спасти может только экстренный гемодиализ.
10: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
9: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
10: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
9: Но почему эти меры не работают на практике?
10: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
9: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
10: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
9: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
10: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
9: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
10: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
9: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
10: Классическая круговая порука.
9: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
10: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
9: Через неделю торговля возобновляется.
10: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
9: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
10: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
9: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
10: Какое?
9: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
10: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
9: Что само по себе немало, согласись.
10: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
9: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
10: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
9: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
10: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
9: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
10: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
9: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
10: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
9: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
10: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
9: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
10: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
9: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
10: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
9: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
10: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
9: И тогда в дело вступают органы опеки.
10: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
9: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
10: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
9: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
10: Точно.
9: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
10: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
9: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
12: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 2026 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.2022 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.2026 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив. На жилье нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы. Мы ничего не сможем оформить.
11: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
12: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемовск, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск, Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
11: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
12: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
11: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
13: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
11: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
14: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начал, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
11: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
15: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
11: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
0: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
21: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
1: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
21: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
20: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
22: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки по дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки по дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
23: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки по дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
22: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
23: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
22: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
23: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
22: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
23: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
22: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
2: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
22: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
4: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
6: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить там, мусорку и прочее. Это мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
21: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
24: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
21: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
7: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
21: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
8: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные, а здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
21: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
9: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
11: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВ ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
10: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
12: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
10: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
13: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
21: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
14: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
21: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
0: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
21: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
0: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
21: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
15: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
5: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
16: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
5: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
17: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
5: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
25: Мосаме сарма.
19: Лето.
25: Мосаме гарма.
19: Весна.
25: Бахар.
19: Осень.
25: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
1: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
1: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
1: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
9: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
2: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
1: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
3: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
1: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
4: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
1: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
5: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
1: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
7: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
8: пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.
8: 20.
9: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
11: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
10: Ага.
11: Куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
10: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
11: Ага.
10: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
11: Да, и вносить данные в публичную базу.
10: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
11: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
10: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
11: Так.
10: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
11: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
10: Никаких чеков.
11: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
10: Угу.
11: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
10: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
11: О, да.
10: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
11: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
10: Мягко сказано.
11: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
10: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. идеальная позиция.
11: Угу.
10: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
11: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
10: Ты про дипломы?
11: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
10: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
11: Угу.
10: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
11: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
10: Ну да, откуда ему там взяться?
11: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
10: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
11: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
10: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
11: Такая максимальная прозрачность.
10: Да, максимальная прозрачность.
11: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
10: Угу.
11: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
10: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, это нереально.
11: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
10: Точно.
11: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
10: О да, это был провал.
11: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
10: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
11: Угу.
10: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
11: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
10: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
11: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
10: Вот именно.
11: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
10: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
11: Безусловно.
10: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
11: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
10: Репетиторство в таких масштабах — это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
11: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
10: математики, физики.
11: Да, математики, филологи, выпускник университета с дипломом математика просто анализируют свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку, ну, в несколько раз.
10: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
11: О, да, красивая цифра.
10: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
11: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
10: Угу.
11: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
10: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
11: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
10: Ничего себе, 40%?
11: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
10: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
11: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
10: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
11: Именно. Никакой рекламы в интернете.
10: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
11: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
10: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
11: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
10: О, точно.
11: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
10: Но за это удобство придется платить огромную цену.
11: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
10: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
11: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
10: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
11: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
10: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
11: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
10: Угу. Оплата в стейблкоинах.
11: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
10: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
11: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
10: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
11: До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
13: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
15: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
14: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
15: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
14: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
16: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
14: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
17: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
14: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
18: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
14: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
19: Русские пытались рассчитаться российскими рублями. Строили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элемент забирал свой заказ. И на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
14: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
19: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блядь, Белоруссия позволить не может, потому что, русы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского, ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
14: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: СВО вылечит. Солдаты группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
2: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
21: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
3: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
21: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
22: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
15: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
23: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по Украине. Украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
1: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
23: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
4: Вы знаете, но одной из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
20: Новости регионов на радио «Сигнал».
23: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёва-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
23: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
5: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
23: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
7: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
23: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
8: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
23: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
9: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
23: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
10: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
0: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
11: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина? Да нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
12: Я не могу узнать, вам дистанцию закончилось.
11: Нету бензина, да?
12: Да, ну пока нету, да.
11: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
0: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
24: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
25: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
20: Важный сигнал.
13: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением

0: безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
3: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
5: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны.

0: Энерго прямо заявила, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
1: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
0: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
2: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
3: Я не могу узнать, там бензин закончился.
2: Нету бензина, да?
3: Да, ну пока нету, да.
2: Бензин заканчивается? Я с Лукойла приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
0: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
4: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
9: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
8: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
9: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
8: Логично, да.
9: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
8: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
9: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
8: Страх упущенной выгоды.
9: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
8: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
9: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
8: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
9: Логично.
8: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры, стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
9: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
8: Налог на ликвидность?
9: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
8: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
9: Совершенно верно.
8: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
9: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
8: Так.
9: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
8: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
9: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
8: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
9: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
8: За концепцию?
9: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
8: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
9: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
8: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
9: Ну, так многие думают.
8: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
9: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
8: Ага.
9: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
8: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
9: Это классическая иллюзия.
8: Да ладно?
9: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
8: Почему?
9: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
8: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
9: Да-да.
8: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
9: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
8: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
9: Да, разрыв колоссальный.
8: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
9: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
8: Ага.
9: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
8: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
9: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
8: Да, я помню те цены.
9: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
8: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
9: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
8: То есть нельзя быстро построить много квартир?
9: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
8: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
9: Да, именно так.
8: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
9: Совершенно верно.
8: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
9: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
8: Да уж.
9: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
8: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
9: Ох да,
8: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
9: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
8: Там же жесткие условия.
9: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
8: Ага.
9: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
8: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
9: Откажут 100%.
8: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
9: Выглядит красиво, согласен.
8: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
9: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
8: Так.
9: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
8: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
9: Да.
8: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
9: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
8: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
9: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
8: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
9: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
8: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
9: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
8: Которые просто пытаются спасти деньги.
9: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
8: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
9: Именно.
8: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
9: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
8: Всего 3-4%?
9: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
8: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
9: Обязательно.
8: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
9: Окей.
8: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
9: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
8: Да, что делать-то?
9: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
8: Дорожает земля.
9: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
8: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
9: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
8: И тогда дефицит станет еще острее.
9: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
8: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
9: Угу.
8: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
9: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
8: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
9: Точно.
8: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
9: В каком смысле?
8: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
9: О каком именно вопросе речь?
8: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
9: Так...
8: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
9: Ого, глубоко копаешь.
8: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
9: Какой?
8: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
9: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
8: Да, есть такое.
9: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
8: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
9: Всем пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
11: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
10: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
12: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
10: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
13: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
10: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
13: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
10: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
15: В центре внимания в наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, рост товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в
7: котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
17: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
16: Это комфорт, за который стоит платить.
17: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
16: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
17: Но регистратура – это еще не вся медицина.
16: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
17: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
16: Какое неравенство? 40 рублей.
17: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
16: Я не говорю, что это копейки, ну…
17: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
16: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
17: Нормальный график работы врача.
16: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
17: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
16: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
17: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
16: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
17: И что он делает эти 30 минут?
16: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
17: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
16: Бред. Врач лечит пациента.
17: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
16: И это плохо.
17: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
16: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
17: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
16: Ага, я про это и говорю.
17: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
16: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
17: лечит, если случай понятный.
16: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
17: Почему же?
16: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
17: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
17: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
17: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
17: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
17: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
17: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
17: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
17: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
17: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
17: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
17: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
17: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
17: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
17: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
17: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
17: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
18: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
18: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
16: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
18: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
16: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
18: Зато бесплатно.
16: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
18: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
16: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
18: Давай.
16: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
18: Там нет столько частников.
16: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
18: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
16: Какая монополия, если это частный бизнес?
18: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
16: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
19: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
16: Или в состоянии выгорания.
19: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
16: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
19: Ну да. Ищет, к чему придраться.
16: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
19: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
16: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
19: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
16: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
18: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
16: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
18: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
16: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
18: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
16: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
18: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
16: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
18: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
16: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
18: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
16: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
18: На этом и закончим. Всем пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
20: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
7: Важный сигнал.
21: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
22: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
21: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
22: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
21: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
21: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
21: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
20: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
2: Лето.
6: Мосаме гарма.
2: Весна.
6: Бахар.
2: Осень.
6: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
21: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
4: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
21: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
4: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
21: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
0: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
21: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Трагедия на рыбалке в Добружском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается, что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Экономист Вячеслав Таквиль предупредил о главной ловушке кредитных карт.
3: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательное завершение с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. Тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
1: Важный сигнал.
4: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
5: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
4: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир – 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
8: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
9: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
10: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое,

0: то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
1: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
4: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Буда-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
6: Так, а что именно там случилось?
5: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
6: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
5: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
6: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
5: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
6: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
5: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
6: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
5: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
6: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
5: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
6: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
5: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
6: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
5: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
6: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
5: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
6: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
5: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
6: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
5: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
6: А между чем?
5: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
6: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
5: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
6: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
5: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
6: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
5: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
6: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
5: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
6: Ну, гаражное производство.
5: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
6: Это такой яд медленного действия.
5: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
6: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
5: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
6: И даже имитация акцизных марок, наверное?
5: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
6: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
5: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
6: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
5: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
6: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
5: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
6: Человек слепнет навсегда.
5: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
6: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
5: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
6: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
5: Да, именно они.
6: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
5: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
6: Ничего себе.
5: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
6: Ого.
5: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
6: Они их буквально разрывают изнутри.
5: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
6: И спасти может только экстренный гемодиализ.
5: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
6: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
5: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
6: Но почему эти меры не работают на практике?
5: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
6: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
5: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
6: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
5: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
6: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
5: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
6: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
5: Классическая круговая порука.
6: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
5: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
6: Через неделю торговля возобновляется.
5: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
6: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
5: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
6: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
5: Какое?
6: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
5: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
6: Что само по себе немало, согласись.
5: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
6: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
5: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
6: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
5: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
6: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
5: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
6: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
5: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
6: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
5: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
6: который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
5: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
6: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
5: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
6: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
5: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
6: И тогда в дело вступают органы опеки.
5: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
6: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
5: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
6: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
5: Точно.
6: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
5: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
6: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
8: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию, соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
7: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
8: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьяр, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
7: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
8: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
7: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
9: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
7: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
10: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет этот доллар за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату просто. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
7: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
11: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
7: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплаты и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
17: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.мой поезд и по телефону контакт-центра 105.
16: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
18: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
16: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
19: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
20: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
19: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
20: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
19: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
20: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
19: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
20: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
19: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
21: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
19: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭПМ-модель, поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
0: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
1: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
16: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
22: Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
16: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
23: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей – оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
16: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
4: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
16: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
6: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
7: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр Протас – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВ вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
8: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
9: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
8: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
11: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
16: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
24: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
16: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
25: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
16: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
25: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа. Максимум – административный арест.
16: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Данила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
12: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
2: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, боли и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
13: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
2: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
15: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
2: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе.
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
26: Мосаме сарма.
18: Лето.
26: Мосаме гарма.
18: Весна.
26: Бахар.
18: Осень.
26: Хизан.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
27: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
1: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
1: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо. Рассказывает технолог пищевой

0: выдерживаемости. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
1: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
2: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
3: И уже не первый раз берешь молоко. То горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
7: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
9: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
8: Расстояние от дома на

0: Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда БМВ проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
1: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
0: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
2: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
0: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
3: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
0: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
6: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
4: Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чода.
7: 15.
8: Пандра.
7: 16.
8: Сола.
7: 17.
8: Сатра.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
10: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
9: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
10: Ага.
9: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
10: Да, и вносить данные в публичную базу.
9: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
10: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
9: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
10: Так.
9: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
10: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
9: Никаких чеков.
10: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег. Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
9: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
10: О, да.
9: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
10: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
9: Мягко сказано.
10: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
9: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция. Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
10: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
9: Ты про дипломы?
10: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
9: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
10: Угу.
9: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
10: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
9: Ну да, откуда ему там взяться?
10: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
9: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
10: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
9: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
10: Такая максимальная прозрачность.
9: Да, максимальная прозрачность.
10: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
9: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
10: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
9: Точно.
10: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
9: О да, это был провал.
10: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
9: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
10: Угу.
9: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
10: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
9: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
10: Но фамилия и специализация — это очевидно, а вот будут ли там домашние адреса?
9: Вот именно.
10: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
9: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
10: Безусловно.
9: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
10: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
9: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
10: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
9: Математики, физики.
10: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
9: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
10: О, да. Красивая цифра.
9: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
10: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
9: Угу.
10: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
9: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
10: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
9: Ничего себе, 40%?
10: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
9: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
10: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
9: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
10: Именно. Никакой рекламы в интернете.
9: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
10: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
9: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
10: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
9: О, точно.
10: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
9: Но за это удобство придется платить огромную цену.
10: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
9: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
10: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
9: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
10: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
9: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
10: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
9: Угу. Оплата в стейблкоинах.
10: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
9: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
10: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
9: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
10: До новых встреч.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
12: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
14: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
13: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
14: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
13: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
15: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
13: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
16: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». «Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
13: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
17: базу русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
13: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
18: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элемент забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие говорят: а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
13: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
18: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да, ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним, потому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
13: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловились в полиции, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
21: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
20: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
1: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
20: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
2: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, масс, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:20. 18.27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18.17 и прибудет в Минск 16 июня в 5.13, отметили в БЖД.
0: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mypoezd и по телефону контакт-центра 105.
22: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 «Москва-Симферополь». После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
3: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
22: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума, о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
24: Вы знаете, но одно из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
6: Новости регионов на радиосигнал.
22: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
22: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
7: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
22: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
9: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
22: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
10: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
22: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
11: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
22: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
8: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
26: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
12: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
14: Я не могу узнать, там бензин закончился.
12: Нету бензина, да?
14: Да, ну пока нету, да.
12: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
26: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
15: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
26: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
16: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
25: Важный сигнал.
1: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
5: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
1: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
5: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.

0: президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
4: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника». Конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
6: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
5: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась.

0: До предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
1: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте! А почему?
2: Я не могу узнать, вам не закончилось.
1: Нету бензина, да?
2: Да, ну пока нету, да.
1: Бензин заканчивается? Я с Кукулы приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
0: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
3: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
8: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
7: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
8: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
7: Логично, да.
8: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
7: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
8: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
7: Страх упущенной выгоды.
8: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
7: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
8: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
7: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
8: Логично.
7: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
8: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
7: Налог на ликвидность?
8: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
7: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
8: Совершенно верно.
7: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
8: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
7: Так.
8: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
7: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
8: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
7: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
8: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
7: За концепцию?
8: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
7: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
8: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
7: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
8: Ну, так многие думают.
7: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
8: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
7: Ага.
8: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
7: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
8: Это классическая иллюзия.
7: Да ладно?
8: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
7: Почему?
8: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
7: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
8: Да-да.
7: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
8: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
7: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
8: Да. Разрыв колоссальный.
7: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
8: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
7: Ага.
8: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
7: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
8: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
7: Да, я помню те цены.
8: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
7: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
8: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
7: То есть нельзя быстро построить много квартир?
8: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
7: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
8: Да, именно так.
7: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
8: Совершенно верно.
7: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
8: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
7: Да уж.
8: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
7: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
8: Ох да.
7: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
8: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
7: Там же жесткие условия.
8: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
7: Ага.
8: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
7: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
8: Откажут 100%.
7: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
8: Выглядит красиво, согласен.
7: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
8: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
7: Так.
8: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
7: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
8: Да.
7: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
8: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
7: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
8: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
7: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
8: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
7: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
8: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
7: Которые просто пытаются спасти деньги.
8: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
7: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
8: Именно.
7: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
8: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
7: Всего 3-4%?
8: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
7: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
8: Обязательно.
7: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
9: Окей.
7: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
8: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
7: Да, что делать-то?
8: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
7: Дорожает земля.
8: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
7: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
8: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
7: И тогда дефицит станет еще острее.
8: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
7: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
8: Угу.
7: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
8: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
7: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
8: Точно.
7: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
8: В каком смысле?
7: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
8: О каком именно вопросе речь?
7: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
8: Так...
9: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
8: Ого, глубоко копаешь.
9: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
8: Какой?
9: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
8: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
9: Да, есть такое.
8: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
9: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
8: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
11: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
10: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
12: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
10: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
13: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
10: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
13: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
10: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
15: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, рост товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
17: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
16: Это комфорт, за который стоит платить.
17: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
16: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
17: Но регистратура – это еще не вся медицина.
16: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
17: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
16: Какое неравенство? 40 рублей.
17: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа, чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
18: Я не говорю, что это копейки, ну…
17: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
18: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
17: Нормальный график работы врача.
18: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
17: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
18: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
17: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
18: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
17: И что он делает эти 30 минут?
18: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
17: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
18: Бред. Врач лечит пациента.
17: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
18: И это плохо.
17: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
18: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
17: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
18: Ага, я про это и говорю.
17: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
18: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
17: Лечит, если случай понятный.
18: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
17: Почему же?
18: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
17: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
18: Что за конспирология?
17: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
18: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
17: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
18: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
17: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
18: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
17: А почему тогда?
18: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
17: Но это логично для бюджета.
18: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
17: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
17: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
17: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
17: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
17: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
17: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
17: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
17: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
17: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
17: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
17: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
17: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
16: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
17: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
16: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
17: Зато бесплатно.
16: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
17: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
16: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
17: Давай.
16: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение – Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
17: Там нет столько частников.
16: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
17: Спасение. Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
16: Какая монополия, если это частный бизнес?
17: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
16: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
19: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
16: Или в состоянии выгорания.
19: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
16: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
19: Ну да. Ищет, к чему придраться.
16: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
19: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
16: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
19: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
16: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
17: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
16: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
17: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
16: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
19: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
16: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
19: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
16: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
19: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
16: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
19: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
16: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
19: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
20: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
6: Важный сигнал.
21: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
22: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
21: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
22: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
21: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
21: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
21: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
20: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
21: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
3: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
21: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
3: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
21: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
21: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
25: Трагедия на рыбалке в Добружском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается, что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там, можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательное завершение с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
1: Важный сигнал.
2: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
3: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
2: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
3: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
4: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
5: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
6: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
7: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
8: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
2: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Буда-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
5: Так, а что именно там случилось?
4: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
5: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
4: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
5: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
4: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
5: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
4: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
5: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
4: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
5: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
4: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
5: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
4: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
5: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
4: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
5: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
4: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
5: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
4: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
5: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
4: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
5: А между чем?
4: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
5: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное.
4: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
5: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
4: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
5: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
4: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
5: Так, давай по порядку, что на самом дне?
4: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
5: Ну, гаражное производство.
4: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
5: Это такой яд медленного действия.
4: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
5: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
4: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
5: И даже имитация акцизных марок, наверное?
4: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
5: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
4: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
5: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
4: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
5: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
4: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
5: Человек слепнет навсегда.
4: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
5: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
4: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
5: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
4: Да, именно они.
5: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
4: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
5: Ничего себе.
4: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
5: Ого.
4: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
5: Они их буквально разрывают изнутри.
4: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
5: И спасти может только экстренный гемодиализ.
4: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
5: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
4: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
5: Но почему эти меры не работают на практике?
4: потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
5: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
4: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
5: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
4: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
5: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
4: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
5: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
4: Классическая круговая порука.
5: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
4: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
5: Через неделю торговля возобновляется.
4: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
5: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
4: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
5: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
4: Какое?
5: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
4: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
5: Что само по себе немало, согласись.
4: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
5: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
4: Да, и расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
5: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
4: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
5: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
4: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
5: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
4: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза – аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
5: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
4: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
5: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
4: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
5: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
4: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
5: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
4: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
5: И тогда в дело вступают органы опеки.
4: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
5: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
4: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
5: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
4: Точно.
5: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
4: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
5: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
6: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию. Соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
0: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
6: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
0: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
6: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
0: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПВР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
7: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
0: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
8: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет эта должность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату просто, они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
0: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
9: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
0: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплат и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
11: Уч! чем пакистанский. Вместе!
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
15: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
14: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
16: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
14: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
17: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
18: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
17: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
18: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
17: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
18: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
17: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
18: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков. В том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
17: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
19: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
17: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭП-модель. Поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
20: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. не нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
2: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей, вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
14: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
21: Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
14: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
22: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
14: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
23: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
14: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
1: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
4: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
6: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВ вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
5: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
7: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
5: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
0: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
14: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
8: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
14: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
9: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
14: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
9: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
14: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
24: Ну, чудо-клетка. Живем, как чекну, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
10: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит, боли и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
11: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
10: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил
3: Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
13: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
15: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
16: Кефир – 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
25: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
26: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
27: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
28: Очень рад, что вы приехали.
2: Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая.

0: Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые, доверительные отношения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Опять взрыв в Балашихе. В микрорайоне для военных взорвалась машина. Погиб водитель. Утром 9 июня в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, при котором погиб водитель. Взрыв произошел в микрорайоне авиаторов, построенном для военных. В прошлом году в нем уже подрывали машину замглавы генштаба Ярослава Москалика, который при взрыве погиб. Как пишет местный телеграм-канал «Балашиха рулит», на этот раз взрыв произошел в 5:26 утра у дома на улице Колдунова, 10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
3: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водителя успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
2: Расстояние от дома на Колдунова, 10, где произошел взрыв, утром во вторник до дома на улице Нестерова, 2, рядом с которым была подорвана машина Москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда BMW проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
4: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
2: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
5: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
2: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и Герой России, отмечают местные жители.
6: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
2: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит, линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
0: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют. В том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят.

0: я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чода.
1: 15.
2: Пандра.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатра.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
5: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
4: Ага.
5: Куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
4: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
5: Ага.
4: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
5: Да, и вносить данные в публичную базу.
4: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
5: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психики ребенка.
4: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
5: Так.
4: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
5: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
4: Никаких чеков.
5: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
4: Угу.
5: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
4: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
5: О, да.
4: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
5: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
4: Мягко сказано.
5: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию,
4: он навсегда лишается права легально преподавать, пожизненно, без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
5: Угу.
4: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
5: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
4: Ты про дипломы?
5: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
4: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда, невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
5: Угу.
4: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
5: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
4: Ну да, откуда ему там взяться?
5: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
4: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
5: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
4: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
5: Такая максимальная прозрачность.
4: Да, максимальная прозрачность.
5: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
4: Угу.
5: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
4: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... это нереально.
5: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
4: Точно.
5: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
4: О да, это был провал.
5: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
4: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
5: Угу.
4: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
5: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
4: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
5: Но фамилия и специализация — это очевидно, а вот будут ли там домашние адреса?
4: Вот именно.
5: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
4: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
5: Безусловно.
4: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
5: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
4: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
5: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
4: Математики, физики.
5: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
4: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
5: О, да. Красивая цифра.
4: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
5: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
4: Угу.
5: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
4: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
5: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
4: Ничего себе, 40%?
5: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
4: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
5: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
4: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
5: Именно. Никакой рекламы в интернете.
4: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
5: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
4: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
5: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
4: О, точно.
5: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
4: Но за это удобство придется платить огромную цену.
5: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
4: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
5: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
4: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
5: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
4: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
5: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
4: Угу. Оплата в стейблкоинах.
5: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
4: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
5: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
4: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
5: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
9: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
8: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
9: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
8: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
10: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
8: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
8: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
11: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
8: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
12: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
13: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, тролли скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элементе забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие говорят, а русскими рассчитаться можно. Меня это возмущает крайне, крайне возмущает.
8: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
13: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в принципе, по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да, ну, вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним. Поэтому надо, вот как только эти точки культурщины начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
8: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
14: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. А в безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловились с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
15: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
14: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
16: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
14: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
18: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
9: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
19: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
20: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
19: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума, о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
21: Вы знаете, но одно из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
7: Новости регионов на радио «Сигнал».
19: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелёво-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
19: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
0: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
19: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
2: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
19: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
22: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
19: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
23: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
19: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
4: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
5: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
6: Я не могу узнать, там бензин закончился.
5: Нету бензина, да?
6: Да, ну пока нету, да.
5: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
24: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
0: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси.
8: И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на Народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
7: Важный сигнал.
10: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
11: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
10: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
11: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
10: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
12: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
10: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
10: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
8: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека,

0: юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
1: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
0: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
2: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
3: Я не могу узнать, там не закончился.
2: Нету бензина, да?
3: Да, ну пока нету, да.
4: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
2: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
0: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
5: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
0: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
10: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
9: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально

0: вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
1: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
0: Логично, да.
1: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
0: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
1: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
0: Страх упущенной выгоды.
1: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимум и каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
0: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
1: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
0: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
1: Логично.
0: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в 1900 долларов за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в 2200 долларов за каждый метр. Как это вообще работает?
1: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
0: Налог на ликвидность?
1: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
0: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
1: Совершенно верно.
0: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
1: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
0: Так.
1: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
0: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
1: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
0: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
1: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
0: За концепцию?
1: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
0: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
1: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
0: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
1: Ну, так многие и думают.
0: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
1: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
0: Ага.
1: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
0: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
1: Это классическая иллюзия.
0: Да ладно?
1: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
0: Почему?
1: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
0: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
1: Да-да.
0: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
1: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
0: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
1: Да. Разрыв колоссальный.
0: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
1: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
0: Ага.
1: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
0: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
1: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
0: Да, я помню те цены.
1: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
0: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
1: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
0: То есть нельзя быстро построить много квартир?
1: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
0: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
1: Да, именно так.
0: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
1: Совершенно верно.
0: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
1: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
0: Да уж.
1: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
0: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
1: Ох да.
0: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
1: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
1: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
1: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
1: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
1: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
1: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
1: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
1: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
1: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
4: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
3: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
5: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
3: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
6: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
3: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
6: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
3: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
8: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, рост товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
10: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
10: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
10: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию. Я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
10: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
10: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
10: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
10: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
10: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
10: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
10: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
10: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
10: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
10: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
10: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
10: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
10: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
10: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
10: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
10: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
10: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
10: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
10: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
10: Но это логично для бюджета.
9: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
10: Это преувеличение.
9: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
10: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
9: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
10: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
9: Ну давай.
10: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
9: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
10: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
9: Да, я знаю, что это такое.
10: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
9: Я с этим и не спорю.
10: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
9: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
10: Тебя перенаправят, если случай срочный.
9: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
10: Поликлиники ведут хроников.
9: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
10: Ну, электронные карты внедряются.
9: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
10: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
9: Опять я виновата.
10: Те, кто голосует рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
9: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
10: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
9: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
11: Зато бесплатно.
9: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
11: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
9: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
11: Давай.
9: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
11: Там нет столько частников.
9: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
11: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
9: Какая монополия, если это частный бизнес?
11: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
9: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
12: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
9: Или в состоянии выгорания.
12: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
9: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
12: Ну да. Ищет, к чему придраться.
9: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
12: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
9: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
12: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
9: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
11: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
9: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
11: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
9: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
11: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
9: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
11: Развивается 2-уровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
9: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
11: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
9: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
11: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
9: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
11: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
13: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Важный сигнал.
14: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
15: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
14: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
15: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
14: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
16: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
14: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
14: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
13: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
18: Мосаме сарма.
2: Лето.
18: Мосаме гарма.
2: Весна.
18: Бахар.
2: Осень.
18: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
19: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
14: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
19: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
14: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
20: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
14: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия на рыбалке в Добрушском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается, что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
7: Экономист Вячеслав Таквиль предупредил о главной ловушке кредитных карт.
0: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательное завершение с этими кредитами, кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
2: Важный сигнал.
14: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
21: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
14: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
21: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
14: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
1: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
14: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
4: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем.

0: вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
1: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
5: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
7: Так, а что именно там случилось?
6: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
7: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
6: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
7: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
6: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
7: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
6: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
7: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
6: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
7: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
6: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
7: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
6: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
7: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
6: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или

0: 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
1: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
0: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
1: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
0: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
1: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
0: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
1: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
1: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
1: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
1: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку, что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
1: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
1: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
1: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
1: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
1: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
1: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
1: который завален медосмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бомжи своей страны. Беженцы из Курска пожаловались президенту на выселение из пунктов временного размещения. Беженцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Владимиру Путину в связи с решением властей Тульской области выселить их из пунктов временного размещения. Согласно постановлению регионального правительства, с 1 сентября текущего года право на проживание в этих пунктах сохранят только инвалиды и многодетные семьи.
4: Руководство Тульской области приняло постановление номер 264 от 19 мая 26 года об изменении и дополнении постановления правительства Тульской области от 21.02.22 года номер 98. В связи с этими изменениями нас с 1.09.26 года выгоняют на улицу без всяких альтернатив на жилье, нам ничего не предлагают. Автоматически мы теряем временную регистрацию. Соответственно, медицинская помощь, работа, съем жилья, пенсии, детские сады и школы, мы ничего не сможем оформить.
3: По словам беженцев, никаких выплат за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество они не получали.
4: Никаких выплат мы не получали за утраченное имущество и утраченное жилье. Возможно, вам не до конца озвучивают ситуацию по переселенцам из зон боевых действий, куда входят Артемов, Бахмут, Солидар, Часовьярск, Северск, Красный Лиман, Славянск, Рубежная, Купянск, Волчанск, Изюм, Сватово, Кременная, Курск, Красноармейск. Нам угрожают ОМОНом, если мы добровольно не покинем ПВР до 1.09.26 года. Среди нас есть старики, дети. Мы все попадаем на улицу. По факту мы остаемся бомжами.
3: Переселенцы говорят, что обращались в администрацию президента и к главе ДНР Денису Пушилину, но ответа не получили.
4: Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Мы неоднократно уже обращались к Денису Пушилину. Никакого ответа нет. Мы обращались к вам на горячую линию, на аппарат президента и Кремлин.ру. На данный момент по нашему вопросу нет никаких решений. Еще раз, никаких компенсаций мы не получаем и не получали. Соответственно, у нас нет никакой соцзащиты.
3: При этом собрание по поводу закрытия и расселения анонсировали жителям ПУЭР и Воронежской области, рассказал один из беженцев, проживающий в этом регионе.
5: В понедельник сообщили, что будет собрание с МЧС. Сегодня написали, что переносится встреча на неопределенное время. На Украине теперь враги и тут бомжи.
3: Многие из тех, кто лишился дома, боятся остаться совсем без жилья. Например, мать двоих детей заставили платить за найденную волонтерами квартиру. А денег катастрофически не хватает, говорит женщина.
6: Я попросилась у хозяйки, получу мать-одиночка, мама плачу. Она говорит, я не буду ждать, будет это задолженность за газ, за свет, ты чем будешь, а дальше как ты будешь оплачивать. Я им объясняю, что мне начали, звоню, объясняю, что как мне жить дальше с детьми, вы мне выплату прознали. Они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их вот такой вот вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей, как вы надеялись на эти деньги?
3: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
7: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
3: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплат и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
10: Осень.
11: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
14: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.мой поезд и по телефону контакт-центра 105.
13: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 «Москва-Симферополь». После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
15: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
13: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
16: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
17: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
16: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
17: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
16: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
17: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки. И сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться, и, ну, толпа не пустила просто его к нему.
16: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
17: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков, в том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это, ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса, ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
16: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
18: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
16: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭПМ-модель, поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
20: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
21: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
13: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
22: Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
13: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
23: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
13: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
0: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
13: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
1: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
3: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр Протас – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВ ПВО вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
4: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
5: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской Ала-Бугой. Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
4: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
7: Документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
13: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
24: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
13: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
25: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
13: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
25: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа. Максимум – административный арест.
13: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
8: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
2: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, болени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
9: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
2: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
10: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
2: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
11: Лето.
14: Мосаме гарма.
11: Весна.
14: Бахар.
11: Осень.
14: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
16: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
15: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
16: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
15: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
17: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
15: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
18: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
20: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
21: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
26: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
15: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
27: Очень рад, что вы приехали.
0: Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Нова-10. По версии следствия, которую цитирует ТАСС, взорвалась BMW X3.
1: При взрыве погиб человек. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, после чего она взорвалась. Водители успели вытащить из горящей машины живым, но позже он умер.
0: Расстояние от дома на Колдунова-10, где произошел взрыв, утром во вторник, до дома на улице Нестерова-2, рядом с которым была подорвана машина москалика, составляет около 350 метров. На одном из видео видно, что взрыв происходит, когда БМВ проезжает мимо одной из припаркованных машин. Взрывное устройство явно было в запаркованной машине, считает основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
2: Исполнитель ждал, когда автомобиль жертвы поравняется с заминированной машиной, и удаленно подорвал бомбу.
0: В то же время близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Шот» написал, что взрывное устройство было заложено за водителем. Сообщается, что у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины.
3: Самодельное взрывное устройство в подорванном автомобиле было заложено за водителем. Оно сработало через несколько секунд после того, как машина тронулась с парковки. Она проехала около 50 метров. Мощность самодельного взрывного устройства была около 400 граммов.
0: Микрорайон авиаторов изначально проектировался как квартал для военных пенсионеров. Он должен был стать тихой гаванью для тех военных, которые десятилетия ездили по гарнизонам. В 2012-13 годах туда заселили летчиков, космонавтов и подводников. Среди жильцов есть и герой России, отмечают местные жители.
4: Это 16 домов от Минобороны. Там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана и Украины. Мы же не на фронте. Почему тут вообще взрывают машины военных?
0: Ответа на этот вопрос пока нет, но факт остается фактом. В столице погибли уже несколько генералов, и каждый раз это происходит не в зоне проведения специальной военной операции, а рядом с домом. И если взрывы доходят до дворов военных, значит линия СВО давно вышла за пределы карты, которую показывают по телевизору, отмечают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
7: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
5: Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Сола.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Унис.

0: 20.
1: Біс.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
5: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
4: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
5: Ага.
4: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
5: Да, и вносить данные в публичную базу.
4: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
5: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
4: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
5: Так.
4: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
5: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
4: Никаких чеков.
5: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
4: Угу.
5: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
4: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
5: О, да.
4: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
5: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
4: Мягко сказано.
5: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
4: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
5: Угу.
4: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
5: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
4: Ты про дипломы?
5: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
4: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
5: Угу.
4: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
5: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
4: Ну да, откуда ему там взяться?
5: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
4: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
5: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
4: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
5: Такая максимальная прозрачность.
4: Да, максимальная прозрачность.
5: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
4: Угу.
5: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
4: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же... ну, это нереально.
5: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
4: Точно.
5: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
4: О да, это был провал.
5: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
4: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
5: Угу.
4: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
5: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
4: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
5: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
4: Вот именно.
5: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
4: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
5: Безусловно.
4: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
5: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
4: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
5: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
4: Математики, физики.
5: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
4: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
5: О, да. Красивая цифра.
4: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
5: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
4: Угу.
5: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
4: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
5: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
4: Ничего себе, 40%?
5: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
4: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
5: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
4: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
5: Именно. Никакой рекламы в интернете.
4: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
5: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
4: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
5: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
4: О, точно.
5: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
4: Но за это удобство придется платить огромную цену.
5: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
4: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
5: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
4: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
5: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
4: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
5: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
4: Угу. Оплата в стейблкоинах.
5: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
4: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
5: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
4: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
5: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
6: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
6: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
8: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». «Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
1: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
9: базы русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
10: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Оказывается, не я даже сейчас стоял, там элементе забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие говорят: а русскими рассчитаться можно? Мне это возмущает крайне, крайне возмущает.
1: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
10: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что русы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы каленым железом не выгоним, блядь. Ну, надо, вот как только эти точки, блядь, культурщины, блядь, начинают прорастать, их здесь же надо гасить, сразу надо обсаживать.
1: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: СВО вылечат. Солдата группировки «Запад» с открытой формой туберкулеза отказались лечить и отправили на передовую. Медицинские документы бойца прислала в редакцию его родственница Ольга Хрущева. По ее словам, проблемы с легкими у мотострелка начались еще 2 года назад. Сначала частная клиника, а затем и официальный диагностический центр Минобороны подтвердили самый худший диагноз – открытый туберкулез. Это значит, что человек заразен для всех, кто находится с ним рядом. Но вместо изоляции и госпиталя парня просто вернули на фронт. От безысходности солдат сбежал. На него завели уголовное дело за дезертирство. Ловили с полицией, а когда нашли, под давлением командиров заставили подписать отказ от лечения и снова отправили на передовую.
12: Мы в ужасе. Его просто отправляют на убой. У него подтвержденная открытая форма. Он харкает кровью. Ему дышать тяжело. Какое воевать? Он же в одном блиндаже с другими ребятами сидит. Он там всех перезаражает. Когда он ушел из части, чтобы хоть как-то лечь в больницу, его объявили в розыск, как преступника. Привезли обратно. Командиры зажали в угол, угрожали 15 годами тюрьмы и заставили подписать бумагу, что он претензий не имеет и готов готов идти на штурм. Это же просто фашизм какой-то, извините, над собственными людьми.
11: Случай с этим мотострелком далеко не единственный. Военные юристы отмечают, что сейчас отправка тяжелобольных людей на фронт в России приобрела системный характер. В армии уже открыто формируют целые спецподразделения, полностью состоящие из людей с запущенной онкологией, ВИЧ-инфекцией, гепатитами и туберкулезом. Командование вообще не тратит ресурсы на их лечение, используя таких бойцов как одноразовых штурмовиков, пишет правозащитник Сергей Кривенко.
13: Ситуация на фронте с медицинским освидетельствованием катастрофическая. Мобилизованных и контрактников практически перестали списывать по состоянию здоровья. Логика генералов простая. Пока человек может ходить и держать автомат, он должен быть в окопе. А то, что солдат с открытым туберкулезом заразит весь свой взвод, штабных офицеров не волнует. Для них это не люди, а цифры в отчетах. Больных загоняют в угол уголовными делами, лишая их любого шанса на медицинскую помощь.
11: Пока родственники больного туберкулезом солдата пытаются достучаться до военной прокуратуры, сам он остается на линии огня без необходимых медикаментов. И шансы на то, что проверяющие органы отреагируют на явные нарушения санитарных и уголовных норм, ничтожно малы, говорят родственники солдат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
15: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
6: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
16: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 «Москва-Симферополь». После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по Украине. Украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще два человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
17: В результате ударов погиб машинист, ранены еще два человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
16: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов о смысле меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, которые планируется подписать завтра.
18: Вы знаете, но одной из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Могу вам сказать, что единство правоприменения – это основной принцип доверия граждан к судебной системе. Основной вот принцип такой доверия судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. И вот в меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы Верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках союзного государства. Поэтому будем продолжать эту работу и дальше.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
16: Два человека погибли в лобовом ДТП на Гомельщине. Смертельная авария произошла на автодороге Н-46-31 Будокошелева-Пытьковка. По предварительной информации ГАИ, 27-летний водитель автомобиля «Джак» отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате сильного удара 55-летний водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В Могилеве 47-летний мужчина похитил детский велосипед, оставленный на игровой площадке. Девочка ненадолго оставила свой велосипед возле места для игр. Когда семья вернулась за ним, спустя некоторое время транспортного средства на месте уже не оказалось. Как выяснилось, велосипед забрал местный житель, который впоследствии собирался его продать. Похищенное имущество удалось вернуть, а действиям мужчины будет дана правовая оценка. В Калинковичах к дожинкам 2026 меняют розовую плитку на голубую. На площади Ленина перед зданием райисполкома затеяли масштабную перекладку тротуарного покрытия. На снимках прошлого года никаких дефектов на площади не видно. Старое покрытие выглядело вполне прилично. Однако вместо прежнего розового узора новая плитка будет с орнаментом необычного голубого цвета. Точная сумма контракта неизвестна, но по оценкам экспертов обновление 10 тысяч квадратных метров площади обойдется в сумму от 800 тысяч и до более 1 000 000 рублей. И это на фоне того, что в само здание райисполкома по тендерам уже вложили около 3 000 000 рублей. Правда, местные власти обещают безотходное производство. Всю демонтированную с площади плитку планируют пустить на благоустройство территорий местных школ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
19: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а мы пока вот там.
16: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
20: Коллеге поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
16: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
21: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
16: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
22: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
16: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо заявило, что, цитирую, «предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника», конец цитаты. Именно удары дронов ведомство назвало главной причиной сбоев, а не плановые ремонты, как это было неоднократно ранее. Теперь решать проблему в ручном режиме будут круглосуточно и с привлечением всех нефтяных гигантов, отмечает аналитик отрасли Сергей Пикин.
0: Создание такого штаба в Минэнерго – это официальная расписка в том, что ситуация вышла из-под контроля. Раньше проблемы пытались замалчивать, но когда заправки начали закрываться на Кубани и в Ростовской области, скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
23: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
4: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нет, он на Лукойле. Здрасте. А почему?
5: Я не могу узнать, вам не закончилось.
4: Нету бензина, да?
5: Да, ну пока нету, да.
4: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться. Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
23: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
7: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
23: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
24: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Важный сигнал.
1: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
8: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
1: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
8: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
9: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
24: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Это уже невозможно скрыть. Минэнерго создало штаб для борьбы с дефицитом топлива на юге России. Масштабный кризис на топливном рынке страны, похоже, признали на самом верху. Министерство энергетики официально объявило о создании специального экстренного штаба. Его цель – спасти от жесткого дефицита бензина южные регионы страны. Минэнерго прямо

0: области скрывать это стало бессмысленно. Из-за постоянных прилетов по нефтебазам и НПЗ нарушена вся логистика. Железная дорога перегружена, цистерны не успевают доезжать. Штаб попытается распределять остатки топлива в ручном режиме, но пока дроны продолжают прилетать, системно эту проблему не решить.
1: Ситуация на южных АЗС действительно накалилась до предела. В Крыму и Севастополе свободную продажу бензина за наличные и вовсе прекратили. Топливо отпускают строго по талонам и не более 20 литров в одни руки. Следом посыпался мелкий опт в Краснодарском крае. Там без бензина остались больше 500 независимых заправок.
2: Вопросы по поводу бензина, господа. У меня был полный бак, я не обращал внимания. А бензина-то нету на Лукойле. Здрасте. А почему?
3: Я не могу узнать, вам не закончилось.
2: Нету бензина, да?
3: Да, ну пока нету, да.
4: Бензин заканчивается. Я с Лукойла приехал, я приехал там заправляться.
2: Бензин заканчивается, я спросил у девочек, они говорят, до нефтебазы не могут дозвониться, бензина нет.
1: На панику среди населения уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал людей успокоиться и сравнил пустые АЗС в Крыму с историей, когда москвичи массово скупали гречку.
5: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа. Помните, года два назад жители Москвы и других крупных городов активно запасались гречкой. Хотя она не была в дефиците. Иногда подобные эмоциональные действия просто приводят к искусственным ситуациям. Но Минэнерго сейчас работает над целым комплексом мер, чтобы устранить определенные проблемы, которые возникли с топливом.
1: Но пока в Кремле винят во всем эмоции граждан, экономисты предупреждают, что дефицит уже бьет по поставкам продуктов, а цены на логистику ползут вверх. Пока новый отраслевой штаб проводит первые экстренные заседания, водители в Ростове и Краснодаре продолжают выстраиваться в очереди у заправок, надеясь успеть купить бензин до очередного ограничения.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
10: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
9: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
10: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
9: Логично, да.
10: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
9: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
10: Да, зная, что через месяц продаст их дороже.

0: дороже, возникает классический эффект ФОМО.
1: Страх упущенной выгоды.
0: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимум и каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
1: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
0: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
1: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
0: Логично.
1: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
0: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
1: Налог на ликвидность?
0: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
1: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
0: Совершенно верно.
1: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
0: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
1: Так.
0: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
1: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
0: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
1: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
0: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
1: За концепцию?
0: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
1: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
0: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
0: Ну, так многие и думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
0: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
0: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
0: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
0: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
0: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
0: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
0: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
0: Да. Разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
0: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
0: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
0: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
0: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
0: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
0: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
0: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
0: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
0: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
0: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
0: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
0: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
0: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
0: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
0: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
0: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
0: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
0: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
0: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
0: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
0: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
0: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
0: Да. В условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
0: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
0: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
0: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
0: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
0: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
0: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
0: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
0: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
0: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
0: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
2: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
2: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
2: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
2: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
2: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха – это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
5: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
4: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
6: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
4: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
7: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
4: С Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
7: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
4: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
9: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
11: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
10: Это комфорт, за который стоит платить.
11: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
10: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
11: Но регистратура – это еще не вся медицина.
10: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
11: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
10: Какое неравенство? 40 рублей.
11: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа, чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
10: Я не говорю, что это копейки, ну…
11: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
10: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
11: Нормальный график работы врача.
10: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
11: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
10: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
11: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
10: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
11: И что он делает эти 30 минут?
10: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
11: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
10: Бред. Врач лечит пациента.
11: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
10: И это плохо.
11: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
10: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
11: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
10: Ага, я про это и говорю.
11: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
10: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
11: Лечит, если случай понятный.
10: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
11: Почему же?
10: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
11: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
10: Что за конспирология?
11: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
10: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
11: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
10: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
11: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
10: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
11: А почему тогда?
10: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
11: Но это логично для бюджета.
10: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
11: Это преувеличение.
10: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
11: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
10: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
11: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
10: Ну давай.
11: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
10: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
11: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
10: Да, я знаю, что это такое.
11: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
10: Я с этим и не спорю.
11: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
10: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
11: Тебя перенаправят, если случай срочный.
10: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
11: Поликлиники ведут хроников.
10: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
11: Ну, электронные карты внедряются.
10: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
11: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
10: Опять я виновата.
11: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
10: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
11: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
10: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
11: Зато бесплатно.
10: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
11: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
10: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
11: Давай!
10: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение – Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на полгода вперед.
11: Там нет столько частников.
10: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
11: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
10: Какая монополия, если это частный бизнес?
11: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
10: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
0: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
10: Или в состоянии выгорания.
0: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
10: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
10: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
10: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
10: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
11: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
10: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
11: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
10: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
11: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
10: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
11: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
10: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
11: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
10: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
11: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
10: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
11: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
12: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
3: Важный сигнал.
13: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
14: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
13: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
14: «Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них».
13: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
15: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
13: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
13: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
12: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
3: Лето.
17: Мосаме гарма.
3: Весна.
17: Бахар.
3: Осень.
17: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
18: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
13: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
18: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
13: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
19: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
13: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Трагедия на рыбалке в Добрушском районе. Возле агрогородка на Осовичи в искусственном водоеме было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, накануне он отправился на рыбалку вместе с приятелем, однако домой так и не вернулся. Утром рыбака нашли погибшим в воде. Предполагается, что мужчина мог запутаться в рыболовных сетях и не смог выбраться самостоятельно. Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливают. В Витебске из-за размыва грунта временно отселяют жильцов многоквартирного дома. Из соображений безопасности жители дома по улице Шрадера, возле которого ушел под землю грунт, временно эвакуировали на период аварийно-восстановительных работ. По предварительной версии, из-за сильных ливней переувлажнился и просел грунт в месте, где ранее прокладывали канализационную трубу. Службы расчищают подъезды, укрепляют грунт подсыпкой и готовятся к укладке бетонных плит. Дети в Борисове отравились бифидином. Минздрав остановил производство завода. Санитарно-эпидемиологическая служба изъяла из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность после массового отравления детей в Минской области. Ранее десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
8: Экономист Вячеслав Таквель предупредил о главной ловушке кредитных карт.
20: Тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитами, кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка. А тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор.
3: Важный сигнал.
13: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
14: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
13: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
14: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
13: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
21: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
13: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
22: Кефир 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
23: А у меня возникли вопросы. И
1: претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
2: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Ну, поднос

0: и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
3: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
5: Так, а что именно там случилось?
4: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
5: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
4: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
5: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
4: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
5: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
4: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
5: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
4: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
5: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
4: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
5: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
4: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
5: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
4: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
5: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
4: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
5: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
4: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
5: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?

0: Он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
1: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
1: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
1: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
1: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о

0: И они мне говорят, это не наша проблема. Рожать знали как? Вот их не такой это вопрос. Вы рожать знали, как их воспитать детей? Как вы надеялись на эти деньги?
1: При этом глава комитета автомобильных дорог Курской области и бывший депутат облдумы от Суджанского района Александр Полин заявил, что государство всех содержать не может.
2: Но на дармовщинку жить все время нельзя. И люди привыкли, как хорошо, не работать, ничего не делать, но придется привыкать к старому. Такого ж не будет. Не будет государство содержать нас всех. Поэтому надо зарабатывать.
1: Люди называют это дискриминацией. По словам экспертов, на фоне падения общего уровня жизни в стране растет социальная напряженность, а отсутствие выплат и выселения из пунктов временного размещения подбросили дров в и без того горящий огонь недовольства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал.

0: 666 AM.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Главный праздник союзного государства. БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России. С безопасностью могут быть нюансы. БЖД назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву на период празднования Дня России. 2 пары дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Брест-Москва. Поезд номер 248-285 Брест-Москва отправится из Бреста 11 июня в час 03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд 285 Москва-Брест отправится из Москвы 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14:20. Другой дополнительный поезд номер 236-237 Брест-Москва отправится из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня в 4:15. Еще один дополнительный состав назначен из Минска в Москву. Поезд номер 208-215 отправится из Минска 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13, отметили в БЖД.
5: Подробную информацию о расписании движения поездов и маршрутах можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении bc.mойпоезд и по телефону контакт-центра 105.
4: В условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, поездки по железной дороге становятся небезопасными, отмечают эксперты. Ранее сообщалось об ударе беспилотника по скорому поезду номер 68 Москва-Симферополь. После этого плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Беспилотник под воздействием систем радиоэлектронной борьбы поразил локомотив 7 июня. В результате погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен, пассажиры не пострадали. Армия России неоднократно совершала удары по украинским поездам. Последний такой случай произошел в Запорожье 30 мая. В результате удара беспилотника по железнодорожной инфраструктуре и поезду погиб машинист, ранены еще 2 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины тогда заявили, что удар был нанесен боевым беспилотником, а электровоз был поврежден в результате повторного обстрела.
6: В результате ударов погиб машинист, ранены еще 2 человека. Повреждены тепловоз и электровоз.
4: Кроме военной составляющей, еще одним фактором риска является техническое состояние подвижного состава БЖД, отмечают эксперты. По их словам, санкционные ограничения спровоцировали критическую нехватку комплектующих на БЖД. Аналитики и железнодорожное сообщество подтверждают массовые сложности с ремонтом. Из-за этого железнодорожники вынуждены использовать технику, подлежащую утилизации, чтобы компенсировать дефицит, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Тренер-тиран. В Полоцке скандал из-за тренировки под дзюдо. Ребенок пришел с побоями. Местная блогерка заявила, что ее сына избили после тренировки под дзюдо. По словам Анны Захаровой, ее сын Клим вернулся домой с тренировки с признаками побоев.
8: Не знаю, честно, с чего начать. Я уже вроде бы подуспокоилась. Никогда в жизни не записывала, вы знаете, такого рода видео. Но сегодня просто ситуация из ряда вон. У меня пришел только что Клим домой с тренировки под дзюдо, избитый. Его избила толпа его одногруппников, потому что тренер разрешил его так повоспитывать.
7: Женщина утверждает, что причиной конфликта стало упражнение, с которым мальчик не смог справиться.
8: У Клима не получалось сделать упражнение. Тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, ну, я разрешаю вам его наказать за это.
7: В подтверждение своих слов Захарова ссылается не только на рассказ сына, но и на показания его брата Марка, который также присутствовал на тренировке.
8: Марк ходит вместе с ним на эти же тренировки, и сейчас во время каникул они тренируются вместе. Марк, учитывая то, что он обычно такой, ну, любит поднасрать брату, здесь он подтвердил. Клима била толпа просто одногруппников. Марк пытался заступиться и, ну... Толпа не пустила просто его к нему.
7: Женщина в недоумении обратилась к подписчикам за поддержкой. Она убеждена, что такие педагогические методы неприемлемы.
8: У меня просто один вопрос. Я знаю, что на меня очень много тренеров подписано. И девочек, и мальчиков. В том числе из нашего полоцкого дзюшора. Вы мне, пожалуйста, объясните, это ну, педагогические методы какие-то? Когда у меня ребенок приходит, у него просто полноса ну, синевой уже отдает. Как мне с таким тренером можно отправить ребенка в лагерь, отпустить? Ну, естественно, это даже не обсуждается больше.
7: Инцидент заставляет серьезно задуматься о проблеме безопасности в белорусских школах, говорит юрист Андрей Рудой.
9: По моему мнению, эта история должна получить огласку общественности, чтобы в случае чего родители и ученики не замалчивали подобные инциденты и добивались справедливости. Попустительское отношение к своим обязанностям недопустимо, особенно когда речь идет о безопасности детей.
7: Случаи агрессии среди детей заметно участились в последние 4 года. По словам психологов, это не случайность. Ведь когда в информационном пространстве и в риторике взрослых ежедневно фигурируют военные новости, подсознательно насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем. Дети и подростки копируют ЭПМ-модель, поэтому волна агрессии среди них – это лишь вершина айсберга общественной невротизации, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
11: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. Не нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Зарплата в 4 раза больше. Белорусские врачи, уехавшие работать в Европу, ответили на скандальное заявление Лукашенко. На открытии новой больницы в Гродно Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему медиков, которые покинули страну. Президент заявил, что уехавшие врачи якобы уже хотят вернуться назад.
12: Я это вижу по нашей комиссии, туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего вы назад возвращаетесь? Вы что, за зарплатой поехали и прочее? Чужие. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет. Врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там.
4: Уехавшие медики отреагировали на предложение президента вернуться на родину мыть посуду. Вот что написал врач из Беларуси, который сейчас работает в Финляндии.
13: Коллеги, поступило заманчивое предложение вернуться на родину мыть посуду. Пока попробую еще немного помучиться врачом в Финляндии.
4: Врачи продолжают выезжать из страны. Об этом свидетельствует статистика открытых вакансий в Беларуси. Специалистов не хватает практически во всех медучреждениях страны. Как оказалось, основная причина переезда за рубеж не зарплата, хотя она в Европе действительно выше. В Беларуси медики жалуются на нечеловеческие условия труда. Анестезиолог Василий, который сейчас работает в Кёльне, в родном Гомеле вынужден был работать в 2, а то и в 3 смены.
14: В Беларуси я работал на нескольких работах, имел узкую специализацию, высшую категорию, много дежурств, получал разные надбавки и был уверен, что получаю высокую зарплату. Она составляла примерно 500 евро. Понимаете, в Беларуси жизнь врача, по сути, сводится к тому, что он работает, света белого не видит, чтобы элементарно обеспечить базовые вещи. Да, то есть прокормить семью, выучить детей, оплатить кредит, содержать машину и так далее. О том, чтобы что-то отложить и накопить, речи не идет. Нет баланса между работой и отдыхом.
4: На ужасные условия и хамское обращение с медперсоналом в Беларуси жалуется и Валентина. Она работала медсестрой в одном из районов Минска. Женщине оставалось до пенсии 3 года, однако она не выдержала и уехала работать в Познань.
15: Меня поразила атмосфера в самом отделении. В Беларуси мы все были какие-то напряженные. А здесь врачи, да и все медики спокойные, я бы даже сказала, расслабленные. В Польше такого понятия, как пойти на ковер к начальнику, не существует. 5 минуток с разборами, на которые в РБ гоняют всех подряд каждый день, здесь нет. Доктора в Беларуси чувствуют себя незащищенными. У нас нет уважения к врачу, нет авторитетности. Вот система использует нас как рабочую силу.
4: Практически все врачи, которые отреагировали на заявление президента, сравнивают свою работу в Беларуси с лагерями. И денежный вопрос тут также играет не последнюю роль. Ведь работая на несколько ставок и не видя родных, все равно не получалось прокормить семью, отмечают медики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
10: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
16: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны атакуют дроны. Беспилотники ударили по центру производства БПЛА на аэродроме под Рязанью. Там же находится центр обучения для студентов. Настоящая война беспилотников в глубоком тылу. На этот раз дроны нанесли прицельный удар по аэродрому Протасова под Рязанью. Видео пикирующего на цель БПЛА опубликовали очевидцы, а журналисты оперативно подтвердили геолокацию. Этот удар не просто атака на очередную взлетную полосу. Дело в том, что в Протасово находится научно-производственный центр «Протас». Это огромная база, где больше 50 компаний производят комплектующие, двигатели и софт для боевых дронов. Известно, что узел связи и ангары для испытаний находились прямо у взлетной полосы. А масштаба с разрушений пока информации нет. Но масштаб урона и так очевиден, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Попадание по Рязани – это серьезный щелчок по носу российскому ВПК. Центр «Протас» – это не просто какой-то склад, это ключевой научно-технический хаб, который они пестовали последние два года. К 2027 году там вообще планировали штамповать по 5000 беспилотников в месяц. И самое главное, аэродром использовался для обкатки новых моделей в реальных условиях. Теперь эти реальные условия создали сами ВСУ, показав, что ПВ вокруг такого стратегического объекта просто не сработало.
7: Но производство – это лишь половина процесса. На базе Рязанского центра «Протас» развернута масштабная программа обучения. Там готовили операторов БПЛА, причем ставку делали на молодежь. Буквально со школьной и студенческой скамьи ребят учили управлять дронами и выявляли тех, кто склонен к работе с беспилотниками. Теперь учебные классы оказались в зоне прямой досягаемости ракет и тяжелых дронов. Эксперт Александр Храмчишин отмечает, что к лету 2026 года грань между мирным студенческим кампусом и легитимной военной целью окончательно стерлась.
18: Российское руководство совершает ту же системную ошибку, что и с татарстанской «Ала-Бугой». Нельзя собирать в одном месте, да еще и на базе действующего аэродрома, и заводы по сборке БПЛА, и учебные центры для студентов. Это идеальная мишень. Украинская разведка прекрасно видит эти объекты через спутники. Да, в современных условиях 2026 года безопасного тыла для таких предприятий в европейской части России больше не существует. Если производство и школы пилотов не рассредоточить по подвалам или тайным базам, их будут выносить один за другим.
7: Пока руководство центра в Рязани подсчитывает убытки и решает, как восстанавливать поврежденные ангары, родители местных студентов в соцсетях начинают задавать неудобные вопросы. Мол, стоит ли отправлять детей на практику туда, куда в любой момент может прилететь боевой беспилотник.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Свадьбы под запретом. В Беларуси хотят запретить проводить банкеты на дачах. Публичное обсуждение указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ уже есть на сайте правового форума. Проект предлагает запретить в садовых товариществах любой отдых и развлечения, культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия. Даже бани и сауны. Мол, такие участки создавались для коллективного огородничества, а не для бизнеса. Кроме того, дачники регулярно жалуются в госорганы на шумные вечеринки, музыку и крики. Это мешает соседям. Ну и, наконец, если сдавать в аренду домик вместе с баней, беседкой и зоной отдыха, это уже полноценный агроэкотуризм, а он разрешен только в населенных пунктах, а не на дачах, отмечают юристы.
19: А документ также предполагает упростить передачу линий энергоснабжения в государственную собственность. Хотят отменить старое правило, когда для строительства и ремонта электросетей у собственников забирали землю. А еще раньше, для того, чтобы включить свои участки в границы поселка или сделать из товарищества полноценный населенный пункт, нужно было единогласное «за» от всех членов. Теперь планируют ввести не менее 2/3 согласных, чтобы принимать положительное решение.
4: Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду. Высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогов соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
20: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
4: Хозяева, которые не следят за своими участками и не убирают, также могут получить штраф. Так, статья 89 Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20 базовых величин, предупреждают в МЧС.
5: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решение, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять.
4: Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30 базовых величин. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11 часов вечера до 7 утра.
5: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький, и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум, это профилактическая беседа, максимум – административный арест.
4: Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Что касается публичного обсуждения указа о совершенствовании деятельности садоводческих товариществ, то высказать свое мнение можно на сайте правового форума до 18 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Данила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
22: Ну, чудо клетка. Живем,
0: как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
21: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит, боли и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
1: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
21: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
2: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
21: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
24: Бахар.
23: Осень.
24: Хизан.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
25: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
26: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
25: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
26: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
25: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
6: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
25: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
8: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
25: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
9: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
11: мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
21: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
12: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
21: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
13: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где, осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
21: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
14: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
21: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
9: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди, учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит можете. Давайте результат.
23: Пакистанский вместе.
26: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
26: 12.
24: Бара.
26: 13.
24: Тера.
26: 14.
24: Чодаха.
26: 15.
24: Пандраха.
26: 16.
24: Сола.
7: 17.
24: 17.
7: 18.
24: 18.
7: 19.
24: 19.
7: 20.
24: 20.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
17: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
16: А что это тогда?
17: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
16: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
17: Ну, проблемы там серьезные, да.
16: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
17: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
16: Ну, это понятно, переработка.
17: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
16: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
17: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
16: Ого.
17: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
16: Ломаются от переработки.
17: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
16: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
17: Затыкают как могут.
16: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
17: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
16: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
17: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
16: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
17: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
16: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
17: Ну, такова реальность сейчас.
16: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
17: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
16: Вот именно.
17: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
16: И рисков для оборудования?
17: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
16: Искать другие рынки?
17: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
16: Ну да, это было золотое дно.
17: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
16: Настоящий клондайк для экономики.
17: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
16: Угу.
17: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
16: Ну а почему нет? Китай большой.
17: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
16: Понятно.
17: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
16: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
17: Я называю это выживанием.
16: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
17: Ну да.
16: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
17: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
16: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
17: Но цены растут, да?
16: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
17: Угу.
16: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
17: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
16: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
17: Да, это проблема.
16: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
17: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
16: И схема работала идеально.
17: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
16: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
17: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
16: И заводы встанут.
17: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
16: Да уж.
17: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
16: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
17: Давай.
16: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
17: Пластырь – это хорошее сравнение.
16: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
17: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
16: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
17: Угу.
16: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
17: Потому что маржи нет.
16: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
0: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
16: Какой?
0: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
16: Ну, трубопроводы.
0: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
16: И что тогда?
0: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
16: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
0: Бинго!
16: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
17: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
16: Да их нет.
17: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
16: А если атаки станут сильнее?
17: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
16: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: гражданскому праву, и мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
4: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
3: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
3: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
5: Здесь

0: доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
2: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
3: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
4: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
5: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
6: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
7: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
9: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
9: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую, вот такую. Это Борисовский мясокомбинат, офигенная тоже.
1: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
9: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там сало с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы, 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
10: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
12: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
11: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
13: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
11: Но Катынина это остановиться никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
14: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты. Забор жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
11: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
16: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
18: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
17: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
19: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
17: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
10: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
17: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
20: Дас.
8: 20.
20: Бис.
8: 30.
20: Тис.
8: 40.
20: Чалис.
8: 50.
20: Пачас.
8: 60.
20: Сат.
8: 70.
20: Саттар.
8: 80.
20: Аси.
8: 90.
20: Наве.
8: 100.
20: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
22: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
8: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
17: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
23: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
17: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
0: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
17: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
2: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
17: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
4: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
3: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
24: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
3: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
1: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
3: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
9: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
4: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
3: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
24: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
3: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
1: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
3: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
8: 2.
20: До.
8: 3.
20: Тин.
8: 4.
20: Чар.
8: 5.
20: Пач.
8: 6.
20: Че.
8: 7.
20: Сат.
8: 8.
20: Ат.
8: 9.
20: Но.
8: 10.
20: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
12: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
11: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
12: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
11: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
12: И они ожидаемо обратились к Минску.
11: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
12: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
11: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
12: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
11: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
12: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
11: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
12: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
11: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
12: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
11: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
12: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
11: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
12: колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
11: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
12: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
11: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
12: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
11: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
12: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
11: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
12: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
11: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
12: Жуткая картина.
11: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
12: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
11: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
12: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
11: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
12: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
11: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
12: А независимые частные заправки?
11: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
12: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
11: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
12: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
11: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
12: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
11: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
12: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
11: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости. стоимости любого товара на полке супермаркета.
12: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
11: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
12: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
11: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
12: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
11: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
12: Которое привязано к российским оптовым ценам?
11: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
12: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
11: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
12: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
11: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
12: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
11: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
12: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
11: А через Астрахань упал на 25%.
12: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
11: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
12: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
11: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
12: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
11: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
12: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
11: Что будет дальше?
12: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
11: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
13: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает.
10: И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение, особенно если находится водитель в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
21: Важный сигнал.
17: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
0: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
17: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
14: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
17: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
1: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
17: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
16: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают.

0: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
2: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
1: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современное общество, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
2: Ого, прямо от племенных?
1: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
2: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
1: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
2: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
1: Слияние?
2: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях — это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
1: Но ошибка — это сильное слово.
2: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
1: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
2: Давай, цифры там впечатляющие.
1: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
2: 25 тысяч. С ума сойти.
1: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
2: А что же тогда?
1: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
2: Угу.
1: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
2: Рискует чем? Сэкономить деньги?
1: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
2: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
1: Давай посмотрим.
2: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
1: Не так уж и рассеивается.
2: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов — это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
1: Угу.
2: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры.

0: Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом, с долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
1: Ну, ради воспоминаний.
0: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
2: Математически с тобой спорить очень сложно, цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
0: И как же это устроено?
2: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
0: Ох, конверты.
2: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
0: А завтра вы должны всем этим людям.
2: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
0: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
2: Почему?
0: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
2: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
0: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
2: Ну, бывает.
0: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
2: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
0: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
2: В чем же?
0: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
2: Это звучит очень цинично.
0: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
2: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
0: Давай.
2: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
0: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
2: Почему опасная?
0: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
2: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
0: Любовь, измеряемая в долларах.
2: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
0: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
2: Ну, должна сближать в идеале.
0: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
2: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
2: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
2: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
2: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
2: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
2: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
2: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
2: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
2: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
2: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
2: Просто улететь?
0: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
2: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
2: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
2: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
2: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
2: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
2: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
2: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
2: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
2: Зато
1: зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
2: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
3: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
3: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
3: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
2: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
6: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
4: Важный сигнал.
7: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
8: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
7: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
8: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
7: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
9: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
7: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
6: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов. по всей вертикали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
4: 20.
11: Бис.
4: 30.
11: Тис.
4: 40.
11: Чалис.
4: 50.
11: Пачас.
4: 60.
11: Сат.
4: 70.
11: Саттар.
4: 80.
11: Асси.
4: 90.
11: Навве.
4: 100.
11: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
7: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
13: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей и первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
7: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из 7 жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
7: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
14: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
7: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
1: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости регионов. На радиосигнал.
22: В Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенина Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Из первых уст.
5: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
23: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары, запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
21: Важный сигнал.
7: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
13: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
7: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
13: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
7: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
0: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
7: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
14: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
7: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
2: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономический товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
8: Так, ну давай, представила.
3: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
8: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
3: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
8: Ага, метафора прозрачная.
3: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
8: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
3: Какая именно атрибутика?
8: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
3: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
8: В смысле?
3: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
8: Но долги же, даже политически, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
3: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
8: И контролем над территорией, я так понимаю?
3: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
8: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
3: Склоняются над картами с умным видом, да.
8: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
3: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
8: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
3: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
8: У каждого свой дирижер, да?
3: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
8: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
3: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
8: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
3: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
8: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
3: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
8: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
3: Какое?
8: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
3: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
8: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
3: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
8: Снаряды тоже вывезли.
3: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
8: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
3: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
8: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
3: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
8: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
3: О, это моя любимая тема.
8: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
3: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
8: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
3: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
8: Но открыть нельзя.
3: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
8: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
3: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
8: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
3: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
8: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
3: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
8: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
3: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
8: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
3: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
8: Это как?
3: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
8: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
3: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
8: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
3: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
8: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
3: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
8: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
3: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
8: Что там было?
3: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
8: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
3: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
8: В чем?
3: Психологическая операция.
8: Да.
3: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
8: Какие действия?
3: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
8: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
3: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
8: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
3: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
8: И время подлета сокращается до минут?
3: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
8: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
3: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
8: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
3: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
8: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
3: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
8: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
3: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
8: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире? На Западе, в Киеве?
3: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
8: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
3: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
8: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
3: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
8: Сигнал политическому руководству.
3: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
8: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
3: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
8: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
3: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
8: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
3: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
8: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
6: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
8: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
3: На этом сегодня все. Пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мы...
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя, на метров 10 там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать, все, так не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава

0: отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
6: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
5: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
7: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали периодические вакцины, это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами, но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
5: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

0: Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
1: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
0: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
4: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
3: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
5: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
3: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
6: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
3: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
8: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
9: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
10: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
11: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
12: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает бронезавод, в Самаре НПЗ, а под Владимиром нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
14: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
13: Неспокойная ночь. Сразу в нескольких регионах страны жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
15: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
13: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Канета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
16: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО под Москвой. И когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
13: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар Баку и Бышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
17: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму. По Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
13: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
10: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
0: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
18: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
0: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один, оставивший отзыв, убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
19: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
21: Я 200. Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не дойду я. Не дойду. Птички. Монапрочь.
20: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
22: Совсем кошмарно. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
20: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
23: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
20: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Учим пакистанский вместе.
25: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
26: Пир.
25: Вторник.
26: Мангал.
25: Среда.
26: Будх.
25: Четверг.
26: Джумерат.
25: Пятница.
26: Джума.
25: Суббота.
26: Хафта.
25: Воскресенье.
26: Итвар.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
27: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
1: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
4: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
3: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
4: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
3: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
5: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
3: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
6: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
3: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
8: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
20: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
11: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
20: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и ЗАД-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
12: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
20: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
14: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
20: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
8: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая,
10: неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов так, как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит можете. Давайте результат.
24: Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
13: 12.
26: Бара.
13: 13.
26: Тера.
13: 14.
26: Чодаха.
13: 15.
26: Пандраха.
13: 16.
26: Сола.
13: 17.
26: Сатра.
13: 18.
26: Атара.
13: 19.
26: Унис.
13: 20.
26: Бис.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
16: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
15: А что это тогда?
16: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
15: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
16: Ну, проблемы там серьезные, да.
15: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
16: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
15: Ну, это понятно, переработка.
16: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
15: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
16: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
15: Ого.
16: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
15: Ломаются от переработки.
16: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
15: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
16: Затыкают как могут.
15: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
16: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
15: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
16: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
15: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
16: Угу. Типа спасибо, мы сами.
15: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
16: Ну, такова реальность сейчас.
15: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
16: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
15: Вот именно.
16: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
15: И рисков для оборудования?
16: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
15: Искать другие рынки?
16: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
15: Ну да, это было золотое дно.
16: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
15: Настоящий клондайк для экономики.
16: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
15: Угу.
16: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
15: Ну а почему нет? Китай большой.
16: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
15: Понятно.
16: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
15: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
16: Я называю это выживанием.
15: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
16: Ну да.
15: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
16: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
15: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
16: Но цены растут, да?
15: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
16: Угу.
15: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
16: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
15: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
16: Да, это проблема.
15: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
16: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
15: И схема работала идеально.
16: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
15: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
16: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
15: И заводы встанут.
16: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
15: Да уж.
16: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
15: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
16: Давай.
15: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
16: Пластырь – это хорошее сравнение.
15: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
16: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
15: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
16: Угу.
15: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
16: Потому что маржи нет.
15: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
0: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
15: Какой?
0: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
15: Ну, трубопроводы...
0: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
15: И что тогда?
0: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
15: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
0: Бинго!
15: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
16: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
15: Да их нет.
16: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
15: А если атаки станут сильнее?
16: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
15: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.

0: расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
2: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
1: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
1: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
3: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
4: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
5: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
6: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
7: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
8: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
9: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
10: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо.

0: Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
0: Я купила две огромных пачки масла. Брест-литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
0: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
2: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
4: СМИ написал заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но Катынина это остановиться никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нужны. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
9: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
10: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
10: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
10: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
14: Дас.
3: 20.
14: Бис.
3: 30.
14: Тис.
3: 40.
14: Чалис.
3: 50.
14: Пачас.
3: 60.
14: Сат.
3: 70.
14: Саттар.
3: 80.
14: Аси.
3: 90.
14: Навэ.
3: 100.
14: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
8: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
16: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
3: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
10: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
17: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
10: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
18: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
10: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
19: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
10: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократное заявление президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства. Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
21: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
20: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
22: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
20: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
23: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
20: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
24: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
2: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
1: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
2: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
1: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
5: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
1: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
24: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспорт компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
21: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
4: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
22: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
4: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
23: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
4: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе! научимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
14: Эк.
3: 2.
14: До.
3: 3.
14: Тин.
3: 4.
14: Чар.
3: 5.
14: Пач.
3: 6.
14: Че.
3: 7.
14: Сат.
3: 8.
14: Ат.
3: 9.
14: Но.
3: 10.
14: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
9: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
7: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
9: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
7: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
9: И они ожидаемо обратились к Минску.
7: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
9: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
7: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
9: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
7: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
9: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
7: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
9: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда мозырские НПЗ и «Нафтан» так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
7: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
9: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
7: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
9: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
7: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
9: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
7: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
9: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
7: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
9: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
7: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
9: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
7: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
9: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
7: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
9: Жуткая картина.
7: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
9: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
7: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
9: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
7: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
9: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
7: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
9: А независимые частные заправки?
7: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
9: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
7: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
9: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
7: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
9: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
7: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
9: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
7: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
9: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
7: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
9: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
7: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
9: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
7: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
9: Которое привязано к российским оптовым ценам?
7: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
9: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
7: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
9: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
7: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
9: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
7: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
9: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
7: А через Астрахань упал на 25%.
9: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
7: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
9: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
7: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
9: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
7: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
9: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
7: Что будет дальше?
9: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
7: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
12: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой, закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии, либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
15: Важный сигнал.
10: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
13: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
10: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
16: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
10: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
23: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
10: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
18: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте

0: два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
2: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
1: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
2: Ого, прямо от племенных?
1: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
2: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
1: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
2: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
1: Слияние?
2: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
1: Ошибка – это сильное слово.
2: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
3: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
2: Давай, цифры там впечатляющие.
3: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
2: 25 тысяч. С ума сойти.
3: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
2: А что же тогда?
3: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
2: Угу.
3: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
2: Рискует чем? Сэкономить деньги?
3: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
2: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
3: Давай посмотрим.
2: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
3: Не так уж и рассеивается.
2: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
3: Угу.
2: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
4: Ради воспоминаний.
2: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
3: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
2: И как же это устроено?
3: Ты

0: Говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
1: Ох, конверты.
0: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
1: А завтра вы должны всем этим людям.
0: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
1: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
0: Почему?
1: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
1: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
1: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
1: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
1: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
1: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
1: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
1: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
1: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
1: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
1: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
1: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
1: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
1: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
1: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
1: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
1: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
1: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
1: А что это значит?
2: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
1: Компромисс за счет своих нервов?
2: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «Это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
2: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
1: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
1: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
1: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
1: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
1: А другое дело?
0: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру, мы теперь вместе. Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
1: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
0: Ну, почему работают? Они празднуют.
1: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
0: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
0: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
0: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
0: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
2: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
2: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
2: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Важный сигнал.
6: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
7: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
6: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
7: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
6: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
8: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
6: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
5: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
3: 20.
10: Бис.
3: 30.
10: Тис.
3: 40.
10: Чалис.
3: 50.
10: Пачас.
3: 60.
10: Сат.
3: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Аси.
9: 90.
10: Наве.
9: 100.
10: Эксо.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
7: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
6: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
6: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
12: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
6: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
19: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: В Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенино Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Из первых уст.
4: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
21: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трюшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
19: Важный сигнал.
6: самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
7: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
6: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
7: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
6: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
0: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
6: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
12: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
6: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
2: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
1: Так, ну давай, представила.
22: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
1: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
22: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
1: Ага, метафора прозрачная.
22: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
1: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
22: Какая именно атрибутика?
1: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
22: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
1: В смысле?
22: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
1: Но долги же, даже политически, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
22: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
1: И контролем над территорией, я так понимаю?
22: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
1: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
22: Склоняются над картами с умным видом, да.
1: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
22: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
1: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
22: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
1: У каждого свой дирижер, да?
22: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
1: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
22: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
1: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
22: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
1: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
22: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
1: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
22: Какое?
1: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
22: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
1: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
22: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
1: Снаряды тоже вывезли.
22: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
1: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
22: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
1: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
22: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
1: Так, ну хорошо, бронетехника уехала, но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
22: О, это моя любимая тема.
1: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
22: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
1: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
22: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
1: Но открыть нельзя.
22: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
1: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
22: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
1: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
22: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
1: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
22: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
1: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
22: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
1: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
22: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
1: Это как?
22: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
1: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
22: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
1: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
22: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
1: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
22: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
1: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
22: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
1: Что там было?
22: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
1: 116? Может, угроза реально была? Системы контроля что-то зафиксировали?
22: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть – это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
1: В чем?
22: Психологическая операция.
1: Да.
22: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
1: Какие действия?
22: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
1: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
22: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
1: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
22: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
1: И время подлета сокращается до минут?
22: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
1: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
22: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
1: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
22: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
1: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
22: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
1: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
22: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
1: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
22: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
1: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
22: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
1: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
22: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
1: Сигнал политическому руководству.
22: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
1: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
22: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
1: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
22: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
1: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
22: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
1: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
22: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
1: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
22: На этом сегодня все. Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
8: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне «Авиатор» на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мы...
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что... Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы, и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней,

0: 666 AM.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
5: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
4: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
6: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровье.
4: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
7: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%.

0: а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
1: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
4: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
3: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
5: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
3: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
6: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
3: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
8: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде
9: Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном веч, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
10: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
1: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
11: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
1: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
12: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
13: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает бронезавод, в Самаре НПЗ, а под Владимиром нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
15: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
14: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
16: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
14: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Канета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
17: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
14: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал.
3: Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
18: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
3: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
11: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
1: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
19: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
1: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один, оставивший отзыв, убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
20: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
1: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
0: Я 200. Я 200. Что всем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
3: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
21: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
3: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
22: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
3: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангаль.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
5: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
4: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
5: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
4: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
6: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
4: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
8: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
4: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
9: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество. которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
12: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
10: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
13: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
10: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и Z-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
15: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
10: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
16: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
10: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
9: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны.
11: все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
14: Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Солаха.
23: 17.
24: Сатраха.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
19: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
18: А что это тогда?
19: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
18: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
19: Ну, проблемы там серьезные, да.
18: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
19: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
18: Ну, это понятно, переработка.
19: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
18: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
19: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
18: Ого.
19: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
18: Ломаются от переработки.
19: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
18: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
19: Затыкают как могут.
18: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
19: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
18: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
19: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
18: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
19: Угу. Типа спасибо, мы сами.
18: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
19: Ну, такова реальность сейчас.
18: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
19: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
18: Вот именно.
19: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
18: И рисков для оборудования?
19: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
18: Искать другие рынки?
19: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
18: Ну да, это было золотое дно.
19: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
18: Настоящий клондайк для экономики.
19: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
18: Угу.
19: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
18: Ну а почему нет? Китай большой.
19: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
18: Понятно.
19: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
18: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
19: Я называю это выживанием.
18: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
19: Ну да.
18: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
19: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
18: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
19: Но цены растут, да?
18: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
19: Угу.
18: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
19: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
18: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
19: Да, это проблема.
18: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
19: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
18: И схема работала идеально.
19: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
18: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
19: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
18: И заводы встанут.
19: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
18: Да уж.
19: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
18: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
19: Давай.
18: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
19: Пластырь – это хорошее сравнение.
18: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
19: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
18: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
19: Угу.
18: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
19: Потому что маржи нет.
18: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
19: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
18: Какой?
19: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
18: Ну, трубопроводы...
19: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
18: И что тогда?
19: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
18: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
19: Бинго!
18: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
19: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
18: Да их нет.
19: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
18: А если атаки станут сильнее?
19: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
18: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
0: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
3: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие.

0: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
1: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
0: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
2: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
3: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
4: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
5: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
6: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
7: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
8: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
0: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
10: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
10: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня...

0: вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
0: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там сало с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
2: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
4: СМИ написал заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но как именно это остановиться, никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
9: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
10: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
10: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
10: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
14: Дас.
3: 20.
14: Бис.
3: 30.
14: Тис.
3: 40.
14: Чалис.
3: 50.
14: Пачас.
3: 60.
14: Сат.
3: 70.
14: Саттар.
3: 80.
14: Аси.
3: 90.
14: Навэ.
3: 100.
14: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
8: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
16: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
3: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
10: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
17: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
10: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
18: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
10: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
19: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
10: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
0: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
20: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
21: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
20: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
22: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
20: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
24: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.